есть. Ай, монет, ай, гонит, ай, конюх, ай, ай, прыгуша. Ай, прыгуша, сияну тимана. А всем инрати. Субатакон, такон, такон. Эки ханумон секи нынек.